0: нэгнаагаарпник тингуумааллахан назавагалуку куяавикарлуку таллааган асагалуниттаалэрринэ куяавикарлуку куякнилууккуллууканнеру тарлуку икааюрлута литнааугат ликкугааллхкаат тингууманнаупут.
1: Introducing better modern sound and country music.

тамамта пиллуутгклута микэлгум таасигалутнгли кугааллхкат умиоорлукуппилла уппиокуурлуки гэнэгэм аюукутигка мактлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугааллхкат ликнаорат питклуку